0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дизайн.

«Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас-ФМ». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Доброе утро! На связи Наталья Гурова. Сегодня 26 июня, пятница. На часах студии почти 7. За окном настоящее белорусское лето. Погода сегодня обещает быть теплой и без дождей. Идеально, чтобы проводить рабочую неделю с улыбкой. Это последняя пятница июня. Это уже почти отпускное настроение, согласитесь. Но пока вы наслаждаетесь этим утром, расскажу, кто составит нам компанию. И совсем скоро послушаем о студио.
1: Я не могу без тебя.
0: Перед этим появится Танита Сикарам. Это старая классика. Ну а раньше всех у нас Вячеслав Бутусов. Ну а прямо сейчас проверим ситуацию на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями к этому часу Павел Суринов. Сейчас расскажу, с кем встретился президент, и о белорусском школьнике, который отправится в Арктику.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым накануне, пишет Белта. Президент выступил за скорейшее мирное урегулирование конфликта в Украине, но при этом нужны и определенные гарантии. Он подчеркнул, цитата, «мир и только мир».

0: экспозиции представят Минобороны и Генпрокуратура, Академия наук, Национальная библиотека, Департамент по архивам и делопроизводству Минюста и общественное объединение «Патриоты Беларуси». И последнее. Выставка живописи «Изумленный край» откроется в столичной ратуше уже сегодня, пишут Минск новости. Там представят работы белорусских художников, которых вдохновил один из главных национальных символов страны – лен. Эта коллекция – результат пленэра. Его участники запечатлели цветущие льняные моря, местные ландшафты и даже сцены возделывания культуры. Экспозиция будет работать всего 3 дня.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 23-26 тепла, ну а в Минске 25-27. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Pulse FM.
1: Bad Boys Blue, 1988 год, песня, под которую в свое время зажигали целые стадионы. Интересно, сколько из вас сейчас, слушая этот трек, мысленно перенеслись в школьные дискотеки и первые танцплощадки? Тогда казалось, лето будет длиться вечно, а 2026 где-то там, за горизонтом. Но вот он, 2026, 8:13 утра, и пока мы тут вспоминаем 80-е, в Минске стартует масштабный праздник льна и национального стиля «Родное модное». Выставки, показы дизайнерской одежды, концерты. Все будет красиво, стильно и по-нашему. Меня зовут Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. У нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро группа «Браво», перед этим «Европа», но раньше всех Александр Маршал. Прямо сейчас программа «Дело техники», в котором Михаил Громов расскажет об искусственном интеллекте. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет, в Витебске еще небольшое скопление автомобилей на улице Ленина у пересечения Замковой, в Минске пробки на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости, на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как искусственный интеллект помог победить в суде, а еще про самый громкий человеческий голос на планете. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Юрист с искусственным интеллектом выиграл суд Великобритании. Началось все с того, что женщине из Южной Англии, которая работала консультантом по персоналу, крупно задолжали по зарплате. Она пошла в суд, однако сумма за услуги адвоката, который должен был собрать массу документов, ее не устроила. И тогда британка обратилась в местную юридическую фирму. Ее особенность в том, что там почти всеми делами занимаются нейросетевые инструменты. По итогу это оказалось быстрее, дешевле и проще. ИИ-агент подготовил для нее письмо, документы, 4 свидетельских показания и позицию по встречному иску. Все заверил у нотариуса и получил необходимые подписи в профсоюзах. В судебном заседании клиентку представлял настоящий адвокат, который отметил, что ИИ изложил позицию четко и эффективно. Это позволило вернуть сумму долга с работодателя и взыскать деньги за моральный вред.
0: Дело техники.
2: Самым громким человеком на планете официально стал 58-летний австралиец. Житель Канберры Джозеф МакГрейл Бейтс попал в книгу рекордов Гиннесса, представители которой зафиксировали звук мощностью 122,7 децибела. Это сопоставимо со звуком цепной бензопилы или сирены скорой помощи. Для установления рекорда мужчина выбрал слово «now» или по-русски «сейчас» и превзошел предыдущий результат 121,7 децибела, который с 1994 года принадлежал жительницы Северной Ирландии Анна-Лизе Фланаган. Сам австралиец рассказал, что натренировал голос, работая глашатаем на шумных мероприятиях. В частности, он объявлял заезды на мото- и автогонках, а также в ходе национальных праздников в разных городах. Мужчина признался, что до сих пор иногда срывает голос. В последний раз это было, когда он пытался перекричать шум от двигателей самолета на годовщину празднования ВВС Австралии. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 8.30, пятница, 26 июня. Сегодня в Минске регистрируют брак более 300 пар. А все потому, что сегодня зеркальная дата. 26.06.26. Свадебных кортежей на дорогах море. Так что если вы стоите в пробке, возможно, вы просто попали на чью-то свадьбу. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Через 10 минут расскажу, что рекомендуют звезды. Но пока продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Юлиана Караулова.
1: Легкие градусы, градусы меня уносят под deep house.
0: Перед этим послушаем Джорджа Харрисона. Ну а раньше всех появится Алиса.
2: Снова в ночи летят дороги, день просвет меня.
0: Ну а прямо сейчас проверим ситуацию на дорогах.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Якубоколоса от Белинского до Сурганова. 7 минут придется задержаться.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Поехали. Овны, планы изменятся, не сопротивляйтесь, это к лучшему. Тельцы, финансы порадуют, старый вопрос решится сам. Близнецы, случайный разговор принесет отличную идею. Раки, доверьтесь интуиции, она не подведет. Львы, внимание к вашей персоне, возможно, весть из прошлого. Девы, случайная подсказка решит давнюю задачу. Весы, день компромиссов и неожиданных встреч. Скорпионы, действуйте быстро, эмоции в сторону. Стрельцы, новые горизонты, смело соглашайтесь. Козероги, системный подход принесет результаты. Водолеи, нестандартные идеи оценят по достоинству. Рыбы, сегодня профессиональный прорыв и внутренняя гармония. И совет для всех, сегодня лучше слушать интуицию, а не громкие обещания. И помнить, что пятница – это не повод терять голову. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире Компас FM. И совсем скоро Юлианна Караулова, перед этим Джордж Харрисон, но раньше всех услышим Александра Буйнова. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет про брутального гиганта от Хавал. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 4 балла, и вот где пробки, на проспекте Победителя от Гвардейской до Мельникайте 8 минут, на Долгобродской от Уральской до Ботанической 6 минут, на проспекте Независимости от Янки Купалы до Площади Победы 5 минут. Придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу про брутального гиганта от Хавал и масштабное обновление семейства Audi A3. И это автоновости на Компас FM. Компания Хавал готовит к премьере свой новый флагманский внедорожник, модель H10. Машина получится по-настоящему внушительной. Длина до 5,3 метров, ширина за 2 метра, а колесная база ровно 3. Дизайн выдержан в строгом брутальном ключе, при этом создатель не стали слепо гнаться за всеми трендами. Да, на крыше есть лидар для автопилота, а фары матричные. Но вместо модных выдвижных ручек тут стоят классические под естественный хват. Зато добавили выезжающие подножки, мощные рейлинги, а на распашной задней двери гордо красуется запасное колесо. В салоне без лишнего блеска, никаких гигантских сдвоенных экранов, только привычный и удобный планшет мультимедиа. На выбор предложат компоновки на 5 или 6 посадочных мест. Это полноприводный подзаряжаемый гибрид на выбор с 1,5 или 2-литровым турбомотором мощностью до 238 лошадиных сил. А благодаря солидной батарее флагман сможет проезжать на электричестве около 180 километров.
0: Автоновости.
2: А теперь перенесемся в Европу, где компания Audi выкатила масштабное обновление для всего семейства A3. Снаружи слегка изменилась графика ходовых огней и появились новые шильдики у спортивных версий. А вот внутри произошла настоящая революция. Дизайнеры полностью перекроили переднюю панель. Больше никаких раздельных экранчиков и отдельного пульта климат-контроля. Теперь на панели красуется огромный изогнутый блок, который объединяет виртуальную приборку 12-дюймового дисплея мультимедиа под единым стеклом. Но главная фишка новой трешки – это ее интеллект. Продвинутый круиз-контроль научился самостоятельно удерживать машину в полосе на скорости до 210 км в час. Если вы просто коснетесь рычажка поворотника, Audi сама аккуратно перестроится в соседний ряд. А автопарковщик теперь умеет запоминать маршрут длиной до 50 метров и парковаться без водителя в салоне. Можно управлять процессом удаленно. Под капотом обошлось без сюрпризов. В строю остались классические бензиновые турбочетверки и дизели мощностью от 116 до 150 сил. Зато серьезно прокачали гибриды. Их пиковая отдача доходит до 272 лошадиных сил. А на чистом электричестве они теперь проезжают солидные 143 километра. К европейским дилерам обновленное семейство приедет уже в середине сентября. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25. А еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Почти 9 утра, с вами утро пятницы, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, но пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это Григорий Лепс.
1: Натали, утоли мои печали, Натали.
0: Чуть раньше Крис Риа.
2: Where have you been? Where are you going to?
0: Ну, а раньше всех город 312.
3: Такое вот совпадение, твой день рождения, ясное 22 солнца светит.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
4: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения Замковой. В Минске пробки на Ленина от пешеходного моста до Независимости 17 минут. На проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса 9 минут. На проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого 5 минут.
4: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии уже появилась Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого сегодня поздравил президент и о фестивале в столице.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Мадагаскара с Днем Независимости сегодня, пишет Белта. Глава государства обратил внимание, что в Беларуси есть успешный опыт реализации проектов на африканском континенте, которые направлены на обеспечение продовольственной безопасности граждан. Кроме того, наша страна предлагает Мадагаскару сотрудничество в отраслях механизации сельского хозяйства, здравоохранения, образования, а также военно-технической сфере. Президент убежден, что активизация взаимовыгодного партнерства полностью соответствует интересам обеих стран. Олимпийский день пройдет в Минске уже завтра, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, стадион «Динамо» станет центром активного отдыха. Участников ждут мастер-классы, открытые тренировки, интерактивные площадки. Ну а встречать гостей будут победители и призеры Олимпийских игр. Дарья Домрачева, Динара и Антон Смольский, Александр Богданович и многие другие титулованные спортсмены. Кроме того, запланировано и музыкальное шоу с участием группы «Добро» и диджеев. Начальник управления военного образования вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже завтра. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю.

0: FM.
1: The Blue Cafe, Крис Ри, 1988 год, грустный, хрипловатый голос и особая текучая атмосфера, которая тянется через всю песню. Этот трек написали специально для немецкого телесериала, но в итоге она стала гимном для всех, кто когда-либо искал свое место в этом мире. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем Григория Лепса, перед этим Scorpions. Ну а раньше всех Ума Турман появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, как на предприятиях выбирают, каких работников уволить, а каких оставить. Узнаю подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот где пробки: на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого 4 минуты. На улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости 9 минут. На проспекте Независимости от Янки Купала до площади Победы 5 минут. Придется задержаться.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Представим, что организация, в которой вы работаете, решила автоматизировать производство, перепрофилировать деятельность или снизить план работы. В этих случаях, как следствие, возможно сокращение численности или штата работников, пишет портал Майфин. И сегодня разберемся, как же выбирают тех, кого оставить, а кого уволить. Как рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облсполкома, при сокращении численности или штата работников в первую очередь сохраняют тех, у кого выше производительность труда и квалификация. Если показатели работников равны, преимущество на оставление на работе получают отдельные категории граждан, в том числе участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, инвалиды и другие категории, предусмотренные законом, коллективным договором или соглашением. Кроме того, Трудовой кодекс запрещает увольнение по сокращению отдельных работников, включая беременных, женщин с ребенком до 3 лет, а также одиноких родителей, воспитывающих малолетних детей или детей-инвалидов. Подход «кто дольше работает» наниматель может учитывать только как дополнительный критерий, если у сотрудников одинаковая производительность, квалификация и нет других законных преимуществ. Кстати, наниматель обязан не менее чем за 2 месяца до планируемого увольнения письменно уведомить работника, а также известить Государственную службу занятости о предстоящем высвобождении сотрудника с указанием его профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда. При этом каждый работник должен лично расписаться в подтверждении того, что ознакомлен с этой информацией. Кроме того, если работник на больничном или находится в отпуске, его нельзя уволить из-за сокращения штата. Нарушение этого правила значит, что его должны вернуть на работу. Таким образом, все эти меры направлены на то, чтобы процесс сокращения прошел максимально честно и гуманно. Ведь каждый работник заслуживает уважения и понимания. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
0: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: На часах в студии 9.29, 26 июня, пятница. Заглянем в историю. В этот день, в 1925 году, в Голливуде состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». Это единственная немая картина Чаплина, снятая по заранее готовому сценарию. Фильм стал пятым по кассовым сборам немым фильмом в истории, собрав более 4,5 миллионов долларов, ну а бюджет составил 923 тысячи. Неплохое вложение. Кстати, оригинальный немой вариант был утерян и восстановлен только спустя годы. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова, сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Артик и Асти. Перед этим Смоки. Но раньше всех моральный кодекс. Ну а прямо сейчас дорожный компас.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. 10 минут придется задержаться.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: 9.41 на часах в студии. Утренняя суета уже улеглась. Вторая волна продуктивности на подходе. Самое время для хорошего трека и правильного настроения. Напомню, сегодня 26-е. Это последняя рабочая пятница июня. Меня зовут Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. И вот кого мы слышим очень скоро, это Артик Асти. Перед этим Смоки. Ну а раньше всех конец фильма. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости 8 минут придется задержаться. На Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Особо опасные пенсионеры» покажут сегодня вечером во Дворце профсоюзов. Это эксцентричная комедия абсурда, и вот о чем сюжет. Главный герой постановки – следователь по фамилии Пистолетов. Ему давно пора на пенсию, но он берется за новое дело – похитили его бывшего начальника. Чтобы найти товарища, бывшие коллеги объединяются и начинают расследование. Пенсионерам приходится справляться со специфическими задачами – от противостояния искусственному интеллекту до задержания Минотавра на таможне. В какой-то момент дело оказывается на грани провала. Спектакль «Особо опасные пенсионеры» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 25 до 70 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Выставка шедевров Парижской школы работает во Дворце искусства. В экспозиции 71 картина и 8 скульптур. Это работы Марка Шагала, Хайма Сутина и Савелия Сорина, Осипа Любича, Григория Глюкмана и других авторов. Выставку шедевров Парижской школы можно посетить каждый день. С воскресенья по четверг с 11 до 8, а в пятницу и субботу с 11 до 9. Стоимость билета 12 рублей. Есть льготы. Также можно приобрести за 3 рубля аудиогид и прослушать информацию о художниках. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: 10:10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Стас Пьеха.
1: А на небе одна всего звезда. Я ее для тебя достать смогу.
0: Перед этим послушаем Дизарлис. Ну а в самое ближайшее время Константин Никольский. Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске местами скопились автомобили на улице Ленина, а также на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова. В Минске пробка на Долгобрусской, Туральской до Ботанической. 5 минут придется задержаться.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. О чем новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу, кого сегодня поздравил президент и за какую сумму ушла с молотка картина Шагала.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с днем рождения, пишет СБ «Беларусь сегодня». Глава государства отметил, что высоко ценит его усилия, направленные на поддержку белорусско-российского союзного строительства и принципиальную позицию в вопросах укрепления братских уз между народами двух стран. Президент уверен, что огромный авторитет, природный талант и жизненная мудрость, неиссякаемая энергия Геннадия Зюганова еще долго будут служить благородному делу белорусско-российского единения. МИД рекомендует белорусам, которые находятся в Венесуэле, учитывать неблагоприятную сейсмическую обстановку в стране при планировании поездок, пишет Белта. Там после серии землетрясений пострадала энергетическая и транспортная инфраструктура. Объявлен режим чрезвычайного положения и закрыт международный аэропорт. По информации ведомства, ожидаются повторные подземные толчки, не исключена вероятность цунами в странах Карибского бассейна. Четвертый международный антифашистский конгресс начал свою работу накануне, сообщили в военном ведомстве, организатор Министерства обороны. Главная тема – борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление международной безопасности и защита исторической правды. Так уже сегодня в Центральном доме офицеров пройдет пленарное заседание, там выступят представители 37 стран. А еще с 10 утра и до 5 дня для всех желающих экспозиции представят Минобороны и Генпрокуратура, Академия наук, Национальная библиотека, Департамент по архивам и делопроизводству Минюста и Общественное объединение «Патриоты Беларуси». И последнее. Красную женщину с петухом Марка Шагала продали на аукционе в Лондоне за 800 тысяч долларов, пишет Белта. Работа была написана в 1970 году. В центре композиции летящая женская фигура в красном одеянии и окружение фантастических животных. Ну а петух, которого часто изображал Шагал, символизирует свет, солнце, является альтер-эго художником.

0: FM.
1: «Вояж-вояж» Дизарлис, 1986 год, песня, которая звучала из каждого утюга по всей Европе, а в СССР разошлась на миллионы кассет. Интересно, что для французской певицы Дизарлис это был дебютный сингл, и она даже не предполагала, что станет суперзвездой. Но у нас пятница, 26 июня, на часах 10:14, на связи Наталья Егорова. Вы слушаете «Компас FM» и вот наши музыкальные планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Стаса Пьеху. Перед этим споет «Роксет», ну а раньше всех «Чайф». Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем про самый громкий человеческий голос на планете. Расскажет подробнее Михаил Громов, как только я проверю дорожную ситуацию.
0: «Дорожный компас».
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на проспекте Победителей от Гвардейской до Мельникайте 6 минут. На проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 6 минут. Придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как искусственный интеллект помог победить в суде, а еще про самый громкий человеческий голос на планете. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Юрист с искусственным интеллектом выиграл суд Великобритании. Началось все с того, что женщине из Южной Англии, которая работала консультантом по персоналу, крупно задолжали по зарплате. Она пошла в суд, однако сумма за услуги адвоката, который должен был собрать массу документов, ее не устроила. И тогда британка обратилась в местную юридическую фирму. Ее особенность в том, что там почти всеми делами занимаются нейросетевые инструменты. По итогу это оказалось быстрее, дешевле и проще. И агент подготовил для нее письмо, документы, 4 свидетельских показания и позицию по встречному иску. Все заверил у нотариуса и получил необходимые подписи в профсоюзах. В судебном заседании клиентку представлял настоящий адвокат, который отметил, что ИИ изложил позицию четко и эффективно. Это позволило вернуть сумму долга с работодателя и взыскать деньги за моральный вред.
0: Дело техники.
2: Самым громким человеком на планете официально стал 58-летний австралиец. Житель Канберры Джозеф МакГрейл Бейтс попал в книгу рекордов Гиннесса, представители которой зафиксировали звук мощностью 122,7 децибела. Это сопоставимо со звуком цепной бензопилы или сирены скорой помощи. Для установления рекорда мужчина выбрал слово «now» или по-русски «сейчас» и превзошел предыдущий результат 121,7 децибела, который с 1994 года принадлежал жительницы Северной Ирландии Аннализе Фланаган. Сам австралиец рассказал, что натренировал голос, работая глашатаем на шумных мероприятиях. В частности, он объявлял заезды на мото- и автогонках, а также в ходе национальных праздников в разных городах. Мужчина признался, что до сих пор иногда срывает голос. В последний раз это было, когда он пытался перекричать шум от двигателей самолета на годовщину празднования ВВС Австралии. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники.

0: 10:31 на часах в студии. Рабочий день в самом разгаре. Сегодня пятница, 26 июня. Знаете, что произошло в этот день? В 1989 году на экраны вышел фильм «Назад в будущее 2». Тогда казалось, что 2015 – это невероятная даль. Ну а теперь 2026 за окном, и мы уже вовсю обсуждаем электромобили и искусственный интеллект. Мы не сдаемся, музыка – наш допинг, ну а настроение – наше топливо. До обеда еще есть время, чтобы сделать этот день классным. Оставайтесь с нами, меня зовут Наталья Егорова. Следующий трек для тех, кто не сдается до обеда. Послушаем в ближайшее время Ани Лорак.
1: Наполовину мой я обернулась птицей. Наполовину мой я пришла...
0: Перед этим послушаем Белинду Карлайл. Но раньше всех Чичерина.
2: Белая скатерть, разбитые блюдца.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И Яндекс.Карты мне подсказывают, что в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот где пробки. На проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина 4 минуты. На проспекте Победителей от переулка Вестника до Нарочанской 6 минут. На улице Ленина от Богдановича до проспекта Независимости 11 минут придется задержаться.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Здесь 44 на часах в студии 26 июня. В 1974 году в обычном супермаркете в Огайо впервые в истории считали штрих-код. Товаром первопроходцем стала упаковка жевательной резинки. С тех пор без этих черно-белых полосок не обходится ни одна покупка в мире. Погода обещает быть жаркой. И если вы планировали прогулку или поездку на шашлыки, зонт все-таки прихватите. Но от планов точно не отказывайтесь. Оставайтесь, дальше музыка и хорошее настроение. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас музыкальный перерыв. И вот кто составит нам компанию. Совсем скоро Ани Лорак, перед этим Белинда Карлайл, ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Ну, услышим сразу же, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске местами скопились автомобили на улице Ленина. В Минске 3 балла. И вот где пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина.
0: Дорожный компас.

0: Почти 11 утра в студии Компас ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Я прощаюсь с вами. Услышимся в понедельник. Нескучным вам выходных. Передаю микрофон Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя. Какие планы на выходные?
1: Наташ, привет. В этот раз, знаешь, никаких грандиозных планов. Хочу навести порядки дома, позагорать и устроить тихий семейный шашлычный отдых. Ну а сейчас давайте узнаем о наших ближайших музыкальных планах. Будем слушать Юту. Когда

0: К нам присоединилась Ольга Березовик, поэтому давайте узнаем от нее свежие новости. Оль, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, кому направил обращение президент о фестивале в Витебском районе.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко направил обращение участникам 4-го международного антифашистского конгресса, сообщили в Минобороны. Глава государства отметил, что нынешний белорусско-российский конгресс проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Июнь 41-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Глава государства убежден, что голос конгресса будет звучать громко и убедительно в защиту мира и равных для всего человечества прав на жизнь, национальное достоинство и суверенный выбор будущего родной страны. МЧС предупреждает об осторожности на воде, пишет .бай. Следует выбирать только официальные пляжи, где дно проверено и на посту дежурят спасатели от свода. Нельзя заплывать за буйки. Кроме того, нужно помнить, что алкоголь и вода несовместимы. Также нельзя оставлять детей без присмотра. Они должны находиться в воде на расстоянии вытянутой руки от взрослых. А еще по рекомендации спасателей не следует прыгать в воду с лодок, мостов, обрывов и тарзанок. Рекорд по регистрации брака в один день могут побить столицы, пишут Минск Новости. Так, расписаться сегодня в зеркальную дату планируют 283 пары. При выполнении этого плана будет превзойден результат другой июньской даты 06.06.2026. Тогда успешно завершили 221 свадебную церемонию. И последнее. Фестиваль уличного искусства «Волод и произведения» пройдет в Агроград Киновка Витебского района уже завтра, пишет Белта. Среди развлечений – мотошествия, забег улиток, выставка собак, еще приготовление самой большой яичницы и многие другие активности. Кроме того, будет и лаунж-зона «Дзен». Там можно ощутить себя йогом и попробовать постоять на гвоздях. Начало праздника в 10 утра.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, а в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 23-26 тепла, ну а в Минске 25-27. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Ну что же, вот мы и добрались до самого долгожданного дня недели. Планы уже построены, и нам только остается завершить все дела и дождаться вечером, чтобы выдохнуть с облегчением, что рабочая неделя закончилась. С вами Компас FM, Анастасия Лисова, и чуть позже я расскажу, что приготовили для нас звезды на этот день. Ну а пока наслаждаемся суперской погодой и отличной музыкой. Ну и в ближайшие 15 минут предлагаю послушать Юту, еще будет группа Пицца, ну а прямо сейчас услышим Алису. Так что прекрасной вам пятницы, завершение всего начатого, и если еще не построили,

0: строили планы, то сделайте это прямо сейчас.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, практически середина часа в стране, и давайте заглянем в гороскопы. И сегодня все прогнозы будут об отдыхе. Ну, о чем еще можно говорить в пятницу, правильно? Итак, чтобы сэкономить время, буду вам рассказывать все по стихии. Ну и первое на очереди у нас огненные знаки. Это овны, львы и стрельцы. Сегодня вам противопоказаны рутины и скучные посиделки. Выбирайте либо интенсивный спорт, либо тотальное уединение вдали от суеты. Однако старайтесь избегать шумных и плохо организованных сборищ. Ну а земным знаком, тельцам, девам и козерогам сегодня нужно выбирать осязаемое удовольствие и новые места. Отправляйтесь на пикник, посетите спа, выберитесь на короткую загородную экскурсию или соберите близких друзей на душевный ужин. А вот чего нужно избегать, так это решение бытовых вопросов и экономить на собственном комфорте. Поэтому предлагаю всю рутину оставить на потом и наслаждаться окончанием рабочей недели. Ну, это будет через несколько часов, а пока ловите свежий музыкальный анонс. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И в эти полчаса послушаем Филиппа Киркорова.
1: Радость твоя, ты права, попусту трачу я слова.
0: Еще спою The Weeknd. Ну а прямо сейчас появится Евгений Маркуля, серьга, чиши, компания.
1: Еду, еду, еду, еду я, реки, степи, горы и поля.
0: Эту песню услышим раньше остальных, ну а вот сразу после музыкальной паузы мы продолжим наш гороскоп. Так что не расходимся.
2: Реклама на Компас FM.
3: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.

0: Спектакль окончен. Пела только что Полина Гагарина, но у нас все только начинается. Ну а что ждет нас в плане отдыха, давайте спросим у гороскопов. Итак, воздушная нашим, близнецы, весы и водолеи. Сегодня ваш главный девиз – интеллектуальное и эстетическое насыщение. Идеально подойдут мастер-классы, выставки, спонтанные поездки, красивые рестораны или прогулки по новым городским маршрутам. Избегайте жестких графиков, поминутного планирования дня и пассивного лежания на диване. Ну вот, про диван, мне кажется, это зря они, конечно. Как же без него любимого, да? Ну и продолжаем. Водная стихия – это раки, скорпионы и рыбы. Вы сегодня главные любимчики звезд. Займитесь творчеством, отправляйтесь к любому водоему. Пляж, бассейн или баня тоже, кстати, подойдут. Или просто поделитесь, проведите день так, как хочется именно вам, игнорируя чужие ожидания. Чего избегать? Общение с токсичными людьми и попыток угодить окружающим в ущерб собственным желаниям. Ну вот, как по мне, так сегодня отличный гороскоп для всех знаков. Главное, что отдых показан всем, просто он может чуточку отличаться. Собственно, как и наша музыка. Вся классная, но такая разная. Вот, например, в эти 15 минут предлагаю послушать The Eagles, Филиппа Киркорова, а также группу «Танцы минус». Ну и напоминаю, с вами Компас FM, Анастасия Лисова, и желаю отличного дня и удачного отдыха.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Слушайте, сегодня можно себе позволить забросить все дела и рвануть куда-нибудь по новым местам. Да, отлично, подошел бы отель в Калифорнии, но, знаете, у нас ожидается такая жаркая погода, что Беларусь на выходные станет курортной страной. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и впереди у нас новости и музыкальный анонс. Так вот, из музыки скоро послушаем Зиверт.

0: новостями нас познакомит Павел Суринов. Паш, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о соглашении Беларуси и России и новых рейсах Белавия.
2: Новости на Компас FM.
1: Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации и здравоохранения сегодня, пишет Белта. Документ закладывает основу для совместной работы в области стандартизации и гармонизации здравоохранения в союзном государстве. Стороны планируют реализовать двусторонние цифровые проекты, а также взаимодействовать в рамках научно-практических и экспертных мероприятий. А главная цель соглашения в том, чтобы IT-решения работали на опережение, помогали врачам и повышали качество охраны здоровья граждан союзного государства. Двум белорусским предприятиям вручили знак «Товар союзного государства сегодня», пишет Белта. Награждение прошло в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. Первыми товарами союзного государства стали произведенные в Беларуси автобус МАЗ и карьерный самосвал БелАЗ. Официальная маркировка «Товар союзного государства» является знаком качества, подтверждающим высокую степень локализации производства. Напомню, 13-й форум регионов Беларуси и России проходит 25-26 июня в Минске и Минской области. За годы проведения он приобрел статус традиционной диалоговой площадки для органов власти и бизнеса двух стран. Пленарное заседание 4-го международного антифашистского конгресса проходит в Центральном доме офицеров сегодня, рассказали в военном ведомстве. На нем госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович зачитал обращение Александра Лукашенко к участникам. Госсекретарь Совета безопасности также подчеркнул, что Беларусь выступала и выступает за недопущение распространения фашизма, за сохранение исторической памяти. И проведение по инициативе Министерства обороны этого мероприятия говорит о том, что страна предпринимает реальные шаги для пресечения этого зла и вреда всему человечеству. Добавлю, всего в Конгрессе участвует более 600 человек из России, Германии, Италии, США, Великобритании и других стран. И последнее. Белавия возобновляет чартерную программу во Вьетнам сегодня, пишут Минск Новости. Так, первые вылеты на Фукуок запланированы 13 и 23 октября, а дальше рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Подробности можно узнать у консолидатора рейса туристического оператора «Аэробелсервис».
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 23-26 тепла, ну а в Минске 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, рабочий день все короче, а наши лица еще более радостнее. И это закономерность пятницы. Именно по пятницам получается самый лучший отдых. Почему? Да потому что впереди еще два выходных. Так что, чтобы удалось отлично провести вечер, давайте завершим все поставленные задачи вовремя. С вами Компас FM, Анастасия Лисова и только качественная музыка. Поэтому предлагаю послушать Зиверт, и еще будет Юлианна Караулова. Ну а прямо сейчас появится город 312.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Слушайте, а вы заметили, что сегодня красивая дата? 26.06.26. Под нее, кстати, подстраивались молодожены Минска, и сегодня они планируют побить рекорд по свадьбам. Зарегистрировано 283 заявления. Так что поздравляем будущих супругов и желаем благополучия, понимания, уважения и, конечно же, безмерной любви друг к другу. Слушайте, я себя немного тамадой ощущаю, да? С вами Компас FM, Анастасия Лисова, и сейчас уже как диджей предлагаю вам поставить «Бурито». Также споют Aerosmith. Ну а раньше остальных к нам присоединится Трофим с очень подходящей по смыслу песней «Остров по имени Счастье».

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: лучшее в тебе пел. Только что группа «Гости из будущего», и это относится не только к чертам характера, но и к желудку. Близится время обеда, поэтому порадуйте себя чем-нибудь вкусненьким, ну и желательно полезным. Ну и пока вы гадаете, чем перекусить, я озвучу очередную музыкальную подборку. Это «Компас FM», Анастасия Лисова, и послушаем «Savage Garden». Также будет «Бурито», ну а раньше остальных к нам присоединится Константин Никольский. Так что легкой и при этом продуктивной вам пятницы, вкусного предстоящего обеда и дорог без пробок.
1: Реклама на «Компас FM».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Ну что же, практически час дня и уже больше половины пятницы пролетела. Надеюсь, вы правильно распределяете свое время и силы, чтобы хватило еще и на вечер. Ну а сейчас давайте сделаем маленький перерыв, в течение которого послушаем Павла Суринова и новости к этому часу. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и вот кто из исполнителей появится в нашем эфире в ближайшее время. Итак, споет Григорий Лепс. Также нас посетит группа «Раймун».

0: К нам уже присоединился Павел Сурнов и готов поделиться свежими новостями. Паш, привет, что произошло к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о международной выставке и как нанимателям обеспечить безопасность практикантов.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Беларусь представляет экспозицию на международной выставке «Китай-Евразия», пишет Белта. Экспо проходит в китайском Урумчи. В коллективной экспозиции «Made in Belarus» показаны предприятия пищевой промышленности и белорусский туристический потенциал. Для бизнеса это хорошая возможность расширить сотрудничество на китайском рынке и найти новых зарубежных партнеров. Всего мероприятие собрало представителей из 49 стран и регионов, международных организаций, а также более 3000 предприятий. Выставка «География дружбы» начала работу во Дворце независимости сегодня, сообщает телеканал ОНТ. Она приурочена к предстоящему Дню независимости. Экспозиция включает свыше 70 подарков, переданных лидерами 40 государств Александру Лукашенко. На ней можно увидеть древние монеты, скульптуры, вышивку, картины и керамику разных культур. Каждый экспонат – история о традициях и мастерстве. Вместе они показывают широту международных связей Беларуси. Пленарное заседание 4-го международного антифашистского конгресса проходит в Центральном доме офицеров сегодня, рассказали в военном ведомстве. С приветственным словом выступил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, за прошедшие годы форум утвердился как эффективная площадка, где ведутся открытые, конструктивные и экспертные дискуссии на тему международной безопасности и противодействия распространению неонацизма в регионе. Он также добавил, что сегодня новое поколение европейцев живет в паутине исторической лжи о Второй мировой войне. И последнее. Как нанимателям обеспечить безопасность студентов на производственной практике, рассказали в Минтруда, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так предприятие должно провести вводный инструктаж для всех практикантов в первый день, а также инструктаж на рабочем месте для каждого студента. Если практикант выполняет работу либо оказывает услуги, нужно рассказать о технике безопасности. Например, показать правила работы с инструментом на оборудовании и так далее. А еще нужно обеспечить человека средствами индивидуальной защиты и провести медицинский осмотр, если он необходим.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможен небольшой дождь, в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 23-26 тепла, ну а в Минске 25-27 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это была группа Traffic City с песней «Закружили». Так вот, самым быстрым аттракционом в мире являются американские горки «Формула Росса». Они находятся в тематическом парке Ferrari World в Абу-Даби. Аттракцион разгоняется до 240 км в час всего за 4,9 секунды. Ну а нам с вами спешить не нужно, двигаемся в умеренном темпе. С вами Компас FM, Анастасия Елисова. И если вы сейчас в пути, то в ближайшие 15 минут из ваших динамиков будет звучать группа «Пицца». Также Владимир Пресняков, ну а прямо сейчас появится Николай Носков.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

пела группа «Амстердам» с дорожной песней. Поэтому всем автомобилистам сейчас передаю привет. Пусть ваша дорога будет легкой, само путешествие приносит только положительные эмоции, и вы скоро будете дома, там, где любят и ждут. Помните, с компасов им всегда по пути, так что слушайте нас, не отрываясь. Меня же зовут Анастасия Елисова, и вот кто будет в нашем эфире в ближайшие полчаса. Споет группа «Винтаж».

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Это была песня нашей юности и молодости. И если вы так же, как и я, любите музыку 90-х, то приглашаю вас сегодня послушать дискотеку 90-х. Она звучит каждую пятницу и субботу в 19:30. Так что подключайтесь, там песни, под которые хочется танцевать. Ну, а я напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и до конца этого часа успеваем послушать группу The Erasmus, также споет группа Винтаж. Ну, а прямо сейчас в нашем эфире появится группа Крематорий.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Вот таким классным треком мы заканчиваем очередной час этой пятницы. Все это время с вами были Компас FM и я, Анастасия Лисова. И так как моя смена подошла к концу, я говорю вам до свидания. Услышимся в понедельник в привычное время. Желаю вам отличного вечера и просто суперских выходных. Ну а сейчас, виляя вас в руки, умелые руки Дарьи Ветровой. Она уже в студии. Даш, привет. Ну и рассказывай, построила уже план на выходные?
1: Привет, Настя. Да, планы уже есть, но, зная меня, все может измениться в любой момент. А в ближайшее время я планирую заряжаться любимой музыкой. И вот кого услышим в эфире дальше, нам споет Сергей Трофимов.
2: Она для всех пропадет до рассвета, пройдя во тьме социальных сетей.
1: До этого появится Билли Джоэл. Раньше всех услышим Чижа и компанию.
3: Он умел играть на баяне. Ха!
1: Все это ждем после выпуска новостей.
4: В Минске 15 часов.

0: студии появилась Вера Светлова, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Вера, привет! Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, какая страна продлила запрет на полеты и о лидере по уровню заработка в Беларуси.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Литва продлила запрет на полеты в 12 зонах Украины с Беларусью до 1 января 2027 года, пишет Белта. В данных зонах полеты воздушных судов будут разрешены только в случаях, когда они осуществляются в порядке, установленном командующим вооруженными силами Литвы. Напомню, первоначально запрет был объявлен в октябре прошлого года и затем продлевался. Его действие должно было закончиться 1 июля. МЧС предупреждает об осторожности на воде, пишет .by. Следует выбирать только официальные пляжи, где дно проверено и на посту дежурят спасатели от свода. Нельзя заплывать за буйки. Кроме того, нужно помнить, что алкоголь и вода несовместимы. Также нельзя оставлять детей без присмотра. Они должны находиться в воде на расстоянии вытянутой руки от взрослых. А еще по рекомендации спасателей не следует прыгать в воду с лодок, мостов, обрывов и тарзанок. Четвертый международный антифашистский конгресс проходит в Центральном доме офицеров сегодня, сообщили в Минобороны. К участникам форума обратилась столичная школьница Ульяна Попченко. В своем выступлении девочка отметила, что молодежь и будущее поколение не хотят такого детства, как было у ребят во время войны. Она попросила взрослых, сидящих в зале, сделать все возможное, чтобы больше никогда на земле от пуль и разрывов снарядов не гибли дети. И последнее. Новый лидер по уровню заработков появился в Беларуси, пишет .by. На этот раз первое место досталось Островецкому району. В мае местные жители в среднем зарабатывали 4210 рублей. Это на 319 рублей больше, чем в столице. Вслед за Островецким расположился Солигорский, а замкнул тройку лидеров Минский район.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 16 с плюсом. Завтра днем в Витебске возможен дождь с грозой и 26 тепла, в Могилеве и Минске без осадков и до 29 градусов выше 0. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Вот так молниеносно мы подобрались к пятнице. Она в самом разгаре, а значит, не сбавляем обороты, держим настроение на высоте, стараемся не растерять энтузиазм, чтобы провести прекрасные выходные. Погоду обещают жаркую, поэтому можно придумать много разных вариантов классно провести время. А пока предлагаю его проводить под любимую музыку на Компас FM. С вами Дарья Ветрова, и у нас впереди Сергей Трофимов, Люся Чеботина, а раньше всех «Високосный год». Эту группу ждем буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.com.

0: 15:29 на часах, на календаре пятница, и это не просто пятница, а жаркая и солнечная, которая обещает еще более жаркие выходные. Так и хочется отправиться куда-нибудь на пляж, поближе к морю, даже если оно будет минское. Тоже неплохо, когда других вариантов нет. Но пока продолжаем заряжаться любимыми хитами, для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и давайте расскажу вам о ближайших планах в эфире. Скоро появится группа «Чили».
1: Мы будем танцевать странные танцы, мы будем напевать странные песни.
0: До этого споет Крис Исаак.
2: Но...
0: А раньше всех услышим Константина Никольского. Он прозвучит в эфире после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Композиция «Зеленые волны» от Зиверт стала одним из тех треков, которые закрепили за певицей статус звезды и задали тренд на эстетику и звучание 80-х в российской поп-музыке. Исполнительница поет о судьбоносных встречах, о том, что если люди предназначены друг другу, обстоятельства сложатся сами собой. Я бы вообще относилась так не только к отношениям, а к жизни в целом. Если суждено, значит будет. А если не суждено, то как бы ни старался, дверь не откроется. Но, конечно, не забываем, что само с неба ничего не упадет. Что-то предпринимать все равно придется. А в разгар этой пятницы предлагаю поддерживать настроение на высоте. Для этого делаем громче любимые хиты на Компас FM. Напомню, что с вами в эту пятницу Дарья Ветрова. И дальше мы услышим в эфире группу Queen, группу Chili, а раньше всех ансамбль Изумруд и группу Chive. Их ждем после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
3: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Группа Queen только что звучала с легендарным хитом «We Will Rock You». Знаменитый ритм «Два удара ногой, один хлопок» создали сами музыканты, когда топали ногами и хлопали в ладоши в пустой лондонской церкви. И эти звуковые дорожки накладывали друг на друга. А у нас на часах почти 16. Вы слушаете Компас FM. С вами Дарья Ветрова. И давайте узнаем о наших ближайших музыкальных планах. Скоро споют «Маша и медведи». До этого появится группа The Cardigans. А раньше всех услышим город 312.
1: Я разбегаю стены руками, я за пределы миром проникаю, смело иди за мной.
0: Ждем эту композицию сразу после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: О новостях нам расскажет Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, привет. Что интересного произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, на что сделают упор в торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и России и какие конфеты в топе у белорусов.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: В торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и России упор будет делаться на поступательное движение. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко во время пленарного заседания 13-го форума регионов Беларуси и России сегодня, пишет Белта. В частности, поступательно развивать планируют сферы промышленности, транспорта, высоких технологий, обеспечения аграрно-продовольственной безопасности с глубокой совместной кооперацией. А результат такой работы – ежегодный взаимный рост товаров. Товарооборота, инвестиций и торговли, отметила Валентина Матвиенко. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси завтра, пишет Белта. Днем по западу страны температура воздуха составит 30-34 градуса. Местами по Брестской области достигнет плюс 35. Осадков не ожидается, лишь местами по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди и грозы. Очередной выпуск офицеров состоялся на военном факультете в Белорусской государственной академии авиации. Сегодня сообщили в Минобороны. 30 выпускникам вручены дипломы и присвоено первое воинское звание офицерского состава лейтенант. Один выпускник получил золотую медаль и диплом с отличием, двое – дипломы с отличием. Все трое – представители Казахстана. Лучшим военнослужащим вручили грамоты и объявили благодарности за высокие показатели в учебной, научно-исследовательской, общественной и спортивной деятельности. Церемония завершилась торжественным маршем вчерашних курсантов, во время которого в небо полетели монеты. И последнее. Какие конфеты в топе у белорусов, рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, пишет .бай. Участие в опросе приняли более 1700 человек. Любовь белорусов к отечественным конфетам распределилась так. На первом месте конфеты «Столичная» и «Дуэт» – 34% голосов. На втором – «Грильяж» – 31%. На третьем – «Аленка» и 27% голосов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 16 с плюсом. Завтра днем в Витебске возможен дождь с грозой и 26 тепла, в Могилеве и Минске без осадков и до 29 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Такую классную пятницу нельзя растрачивать понапрасну. Погода просто потрясающая, и мы обязаны это использовать. Вариантов много, каждый найдет для себя что-то подходящее. И чем бы вы ни выбрали заняться, пусть ваше настроение поддержит.

0: Любимая музыка на Компас FM. С вами в эту пятницу я, Дарья Ветрова. И вот какие исполнители составят нам компанию в ближайшее время. Скоро появится «Елка». А мы цепями и лентами. До этого споет группа «Рэм». А раньше всех услышим Наутилус Помпилиус. Все это буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Ты моя нежность, ты мое небо.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Я

0: Маша и Медведи были только что в эфире с необычным хитом «Рейкьявик». Клип на песню снимали действительно в окрестностях Рейкьявика. По задумке, мрачноватые инопланетные пейзажи Исландии идеально подошли к неоромантическому и мистическому звучанию трека. А во время чемпионата Европы по футболу исландские фанаты выучили слова и исполняли песню на русском, поддерживая свою сборную. Напомню, что вы слушаете Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова, и дальше мы услышим в эфире «Елку», группу «Рэм», а раньше всех Александра Маршала. Его ждем после программы «Здоровый день», в которой узнаем, чем полезна мелисса и почему ее называют лимонной мятой или пчелиной травой. Об этом расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о пробках.
1: «Дорожный компас».
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве две пробки на проспекте Мира от Ленинской до Космонавтов и от Крыленко до Ленинской, также затор на проспекте Шмидта от остановки Торговый дом до улицы Островского. В Минске уже шестибальная загруженность. Пятница дает о себе знать, придется постоять на МКАД от Ваупшасова до Партизанского проспекта, на Орловской от Коростояновой до Долгиновского тракта, а также на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости и еще пробка на Шаранговича от Якубовского до Горецкого.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про мелиссу. Вы узнаете, чем полезно это растение и почему его называют лимонной мятой или пчелиной травой.
1: «Здоровый день».
3: Пчелы и правда очень любят запах мелиссы. Они без труда находят ее среди десятков других растений. Это заметили еще в Древней Греции. Именно поэтому траву назвали мелиссой, что с греческого переводится как «пчелиная трава». Такая любовь возникла не случайно. Пчел привлекают эфирные масла с ярким запахом лимона. И именно поэтому в народе ее еще называют лимонной мятой. Про лечебные свойства мелиссы тоже известно давно. Отварами и настойками из листьев лечили отравление, психические расстройства, болезни глаз и обрабатывали раны. Но это тогда. А сейчас мелиссу используют в основном как легкое, успокаивающее средство в составе чаев и отваров. Чай с этой травой не только помогает лучше уснуть, но и, что важно, уснуть в хорошем настроении. Мелисса буквально прогоняет меланхолические настроения, успокаивает и дарит ощущение легкости. А если нет настроения на теплые напитки перед сном, можете добавить цветы и листья в горячую ванну. После тяжелого дня такая процедура снимет напряжение в мышцах и наполнит приятным ароматом все ваше жилище.
1: Здоровый день!
3: Тем не менее, это растение не считается снотворным. Например, его употребляют для пробуждения аппетита. Листья кладут в салаты и приправляют мясные блюда. Мелисса стимулирует выработку желудочного сока и улучшает обмен веществ. Чай с мелиссой избавит от изжоги и вздутия живота. Главное правило – не кладите в такой чай сахар. Он может вызвать обратный эффект. Ну а после еды отвар на основе мелиссы можно использовать для полоскания полости рта. Средство хорошо справится с неприятным запахом. Правда, если вы хорошо спите, с аппетитом завтракаете, а также если ваша работа связана с повышенным вниманием к мелочам, лучше оставить чай с мелиссой на вечер или выходные. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Все, кто после тебя, копия твоя. Такими словами завершает свою композицию Лермонт, и мы сразу почувствовали отсылку к стихотворению Есенина. К строкам мы в жизни любим только раз, а после ищем лишь похожих. Правда это или нет, каждый решает для себя сам, но однолюбы в нашем мире точно существуют. А мы начинаем встречать пятничный вечер. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше услышим Артика и Асти, группу Опус, а раньше всех Моральный кодекс. Все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске скопились автомобили на Ленина у пересечения с генерала Белобородова. Также есть скопления на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с Замковой. В Могилеве две пробки на проспекте Мира от Ленинской до Космонавтов и от Крыленко до Ленинской. Также затор на проспекте Шмидта от остановки Торговый дом до улицы Островского. В Минске уже семибальная загрузка. Пробка на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта. Также на проспекте Независимости от площади Победы до городского вала. Еще придется постоять на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской и на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: А на часах почти 17, и пусть этот вечер начинается у вас в настоящем пятничном настроении, с мощной энергией и с запалом провести грандиозные выходные. И, конечно, в компании любимых исполнителей на Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова, и вот кого услышим в эфире совсем скоро. Появится группа «Серебро». До этого споет группа «Пар Горького». А раньше всех услышим конец фильма.
1: Где-то течет река, где-то дом, где все ждут нас назад.
0: Ждем эту композицию после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: Но для начала узнаем, что происходит на дорогах. И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробка на проспекте Мира от Ленинской до Космонавтов, на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и еще одна на проспекте Шмидта от остановки Торговый дом до улицы Островского. В В Минске 7-бальная загруженность, придется постоять на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта. Еще одна пробка на МКАД от дороги в Дрозды до улицы Тимирязева и также затор на Красный и Якуба Колоса от Харужей до Белинского.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях в стране и в мире. О них нам расскажет Вера Светлова. Вера, привет. Что нового произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, куда с рабочим визитом направился президент и о новом кафе возле Кургана Славы.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию сегодня, пишет Билтан. Там он встретится с Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, а также обстановку в регионе и мире. Движение трамваев изменится в столице в субботу и воскресенье, пишут Минск-Новости. Так сокращается трасса трамвайного маршрута номер 3 со стороны диспетчерской станции Серебрянка до остановки из метро Кабиадули. Также отменяется работа трамваев номер 4 и 5, изменяется расписание движения маршрутов номер 1 и 6. А еще организуется работа временного автобуса номер 903 Червякова, проспект Независимости. Изменения связаны со строительными работами на трамвайных путях. Рабочая встреча представителей управления Госнадзора Главной военной инспекции вооруженных сил с представителями Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России состоялась в Центральном доме офицеров сегодня. Как рассказали в белорусском военном ведомстве, стороны обсудили вопросы безопасности хранения боеприпасов, а также безопасной эксплуатации опасных производственных и потенциально опасных объектов. И последнее. Новое кафе открыли возле Кургана Славы, пишет .бай. Интерьер заведения переносит посетителей в атмосферу 60-70-х годов прошлого века. Меню тоже тематическое. В списке салат министерский, котлета совминовская, десерт теплое воспоминание. Цены современные. Фирменное блюдо стоит до 30 рублей, горячее до 20, максимальная цена гарниров 10 рублей. А работает кафе каждый день, кроме понедельника, с 10 утра до 10 вечера.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 16 с плюсом. Завтра днем в Витебске возможен дождь с грозой и 26 тепла. В Могилеве и Минске без осадков и до 29 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Продолжаем позитивно и зажигательно встречать пятничный вечер, который обещает нам горячие выходные. И я почему-то решила, что вы просто обязаны знать, какой сегодня праздник. 26 июня отмечают день рождения зубной щетки. Первыми ее, кстати, создали китайцы, которые изначально умудрялись чистить зубы специальными палочками с расщепленными концами. Это было в конце 15 века. А вот при дворе Ивана Грозного использовали миниатюрную зубную метлу, на которой был пучок щетины. Вот так вот. Не знаю, знали ли вы об этом или нет, но лично мне показалось очень забавным и интересным. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и у нас впереди в эфире группа «Серебро», группа «Парк Горького», а раньше всех «Танцы минус». Эту группу услышим по

0: после того, как проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и на проспекте Шмидта от остановки Торговый дом до улицы Островского. В Минске семибальная загруженность. Придется постоять почти полчаса на МКАД от поселка Зацинь до улицы Тимирязева. На МКАД также пробка от Ташкентской до Партизанского проспекта. Еще затор на Красной и Якуба Колоса от проспекта Машерова до Сурганова и на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: «Небо за нас» – так называется композиция Дмитрия Королева, которая звучала сейчас в эфире, и, наконец-то, наше небо действительно за нас. Дождались нормальной летней погоды, и можно вовсю наслаждаться теплом, природой и водоемами. Хотя, честно говоря, я очень переживала, что повторится прошлогодняя история, когда почти все лето шли дожди. Думаю, вы тоже помните, такое не забывается. Пусть это лето продолжит нас радовать, как продолжает радовать любимая музыка. С вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И вот каких исполнителей ждем в эфире дальше. Появится группа Добро.
1: Услышит весь район, что я в тебя влюблю. И лишь гитары звон уносит по дворам.
0: До этого споют Status Quo. А раньше всех услышим Владимира Кузьмина.
2: Зачем уходишь ты? Не без тебя не удержаться на лету.
0: Его ждем после автоновостей, в которых узнаем про брутального гиганта от Хабал. О нем нам расскажет Павел Суринов. Но для начала я расскажу о дорожной обстановке.
3: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске медленно движется улица Ленина от Московского проспекта до проспекта Фрунзе. Тут ДТП, также пробка на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения с Ленина. В Могилеве придется постоять на Пионерской от Лепешинского до Болдина, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и на Пушкинском проспекте от остановки универмаг Октябрь до улицы Габровской. В Минске семибальная загруженность. Больше получаса проведете на МКАД от Долгиновского тракта до Тимирязева. Также придется постоять на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости и на Орловской от Коростояновой до Долгиновского тракта.
3: Дорожный компас.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Автоновости. На Компас FM.
5: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу про брутального гиганта от Хавал и масштабное обновление семейства Audi A3. И это автоновости на Компас FM. Компания Хавал готовит к премьере свой новый флагманский внедорожник, модель H10. Машина получится по-настоящему внушительной. Длина до 5,3 метров, ширина за 2 метра, а колесная база ровно 3. Дизайн выдержан в строгом брутальном ключе, при этом создать не стали слепо гнаться за всеми трендами. Да, на крыше есть лидар для автопилота, а фары матричные. Но вместо модных выдвижных ручек тут стоят классические под естественный хват. Зато добавили выезжающие подножки, мощные рейлинги, а на распашной задней двери гордо красуется запасное колесо. В салоне без лишнего блеска, никаких гигантских сдвоенных экранов, только привычный и удобный планшет мультимедиа. На выбор предложат компоновки на 5 или 6 посадочных мест. Это полноприводный подзаряжаемый гибрид на выбор с 1,5 или 2-литровым турбомотором мощностью до 238 лошадиных сил. А благодаря солидной батарее флагман сможет проезжать на электричестве около 180 километров.
3: Автоновости.
5: А теперь перенесемся в Европу, где компания Audi выкатила масштабное обновление для всего семейства A3. Снаружи слегка изменилась графика ходовых огней и появились новые шильдики у спортивных версий. А вот внутри произошла настоящая революция. Дизайнеры полностью перекроили переднюю панель. Больше никаких раздельных экранчиков и отдельного пульта климат-контроля. Теперь на панели красуется огромный изогнутый блок, который объединяет виртуальную приборку 12-дюймового дисплея мультимедиа под единым стеклом. Но главная фишка новой трешки – это ее интеллект. Продвинутый круиз-контроль научился самостоятельно удерживать машину в полосе на скорости до 210 км в час. Если вы просто коснетесь рычажка поворотника, Audi сама аккуратно перестроится в соседний ряд. А автопарковщик теперь умеет запоминать маршрут длиной до 50 метров и парковаться без водителя в салоне. Можно управлять процессом удаленно. Под капотом обошлось без сюрпризов. В строю остались классические бензиновые турбочетверки и дизели мощностью от 116 до 150 сил. Зато серьезно прокачали гибриды. Их пиковая отдача доходит до 272 лошадиных сил. А на чистом электричестве они теперь проезжают солидные 143 километра. К европейским дилерам обновленное семейство приедет уже в середине сентября. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25. А еще в выходные на Компас FM.
3: Автоновости. Реклама на Компас FM.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа «Status Quo» звучала только что в эфире с хитом «In the Army Now». И это, кстати, на самом деле кавер, который создали совершенно случайно. Изначально композицию написали братья Роф и Ферди Боланды. Они выпустили ее в 81 году, но в их исполнении песня прошла незамеченной. А британская группа «Status Quo» случайно услышала оригинал в такси и решила добавить его в свой репертуар. И в 86 году их обновленная версия стала мега-хитом. Настолько, что мы даже спустя столько лет слушаем эту композицию с удовольствием. Напомню, что с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат группа «Добро», Джо Кокер, а раньше всех Денис Майданов. Он споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске довольно плотное движение на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе, здесь ДТП. Также пробка на Кировой и Замковой от космонавтов до Ленина и еще затор на проспекте Фрунзе у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и еще одна на Пушкинском проспекте от остановки Универмаг Октябрьский до улицы Габровской. В Минске шестибалльная загруженность чуть-чуть стала посвободнее. Пробка на МКАД от Долгиновского тракта до Тимирязева. Больше получаса проведете в пути. Также на Притыцкого затор от метро Кунцевщина до улицы Жебрака. Еще один на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый

0: вечер вместе с Компас FM.
1: Почти 6 на часах. Доброго пятничного вечера. Пусть эта июньская пятница будет теплой не только снаружи, но и внутри. А мы продолжаем наполнять вечер любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И вот кого услышим дальше. Появится Наутилус Помпилиус.
2: Слушая наше дыхание.
1: До этого споют Foreigner. А раньше всех услышим смысловые галлюцинации.
2: Зачем топтать мою любовь?
1: Все это ждем после выпуска новостей.
0: Дорожный компас.
1: А пока заглянем в Яндекс.Карты, узнаем о пробках. По информации сервиса, в Витебске все еще. Плотное движение на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе, пробка на Кирово и Замковой от космонавтов до Ленина и еще скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения с Ленина. В Могилеве одна пробка осталась на Пушкинском проспекте от остановки универмаг Октябрьский до улицы Габровской. В Минске пятибальная загруженность, получасовая пробка на МКАД от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. Также затор на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина и на Притыцкого от метро Кунцевщина до улицы Лобанка.
0: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Ну и предлагаю узнать о последних событиях. Для этого в студии появилась Вера Светлова. Вера, добрый вечер. Что нового успело произойти?
1: Добрый вечер, Даша. Сейчас расскажу об обмене военнопленными между Россией и Украиной и о ребрендинге Минского полумарафона.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел на территории Беларуси сегодня, сообщает телеканал ОНТ. Обе страны передали по 160 человек. Белорусская сторона обеспечила полноценную логистическую поддержку. Самолет приземлился в аэропорту Гомеля. Далее была организована перевозка автобусами по согласованному маршруту до пункта пропуска Новая Гута, где и состоялся обмен. Кроме того, были предусмотрены горячее питание и медицинская помощь. Выставка-ярмарка в рамках форума регионов Беларуси и России откроется в Минском международном выставочном центре завтра, пишет СБ «Беларусь сегодня». Посетители смогут подробно ознакомиться с торгово-экономическим потенциалом регионов-участников, а также приобрести продукцию. Двери для всех желающих будут открыты с 11 часов. Пленарное заседание 4-го Международного антифашистского конгресса завершило свою работу, сообщили в Минобороны. Ее результатом стало принятие резолюции «В едином строю против фашизма, помня прошлое во имя будущего» с мерами по консолидации сил в борьбе с идеологией неонацизма и неофашизма. А позже главы военных делегаций возложили аллею мира и созидания в мемориальном комплексе «Тростенец». И последний. Минский полумарафон готовит ребрендинг, пишет .бай. В этом году будет введен новый слоган, изменен дизайн футболок, а также увеличено количество участников и общий размер призового фонда. Так, победитель на дистанции 21 километр заработает $3000 в эквиваленте. За второе и третье места предусмотрены призовые в размере $2000 и $1000 соответственно. Но это еще не все. Есть денежные призы за 4, 5 и 6 места. Кроме того, на дистанциях 10,5 и 5 километров за первые три места также предусмотрены денежные выплаты. Напомню, Минский полумарафон пройдет 6 сентября.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 16 с плюсом. Завтра днем в Витебске возможен дождь с грозой и 26 тепла, в Могилеве и Минске без осадков и до 29 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.